0: love you.
1: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ka-ching. Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября этого года вводится больше 10 новых специальностей. Среди них нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, логопед, специалист по эргореабилитации. В то же время из перечня исключают свыше 15 должностей, в том числе районного педиатра, офтальмолога, протезиста, лабораторного миколога, диабетолога и сексолога. Их функции передадут другим специалистам. Те, кто уже работает на упраздненных должностях, продолжат трудиться до окончания трудового договора. Роспотребнадзор заблокировал почти 16 тысяч площадок с запрещенными БАДы. Это около 15 800 интернет-страниц, где торговали опасными добавками. В черном списке сайты с продукцией, где содержание нормируемых веществ зашкаливает, а также откровенно опасные БАДы. В число заблокированных попали не только мелкие магазины, но и крупные онлайн-площадки. Ежедневно сотрудники мониторят тысячи объявлений и карточек товаров, чтобы пресечь незаконную торговлю. Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Теперь одобряют на треть меньше. Клиенты запрашивают в среднем 6 миллионов, а им согласовывают лишь 4 миллиона. Этот разрыв увеличился за последний квартал, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В Перми издан приказ об изъятии земельных участков и недвижимости в Дзержинском районе. Это необходимо для реализации проекта комплексного развития территории, нежилой застройки, ограниченной улицами Уфалейской, улицей Сельской и Третьей водопроводной. Практически во всех случаях изымаемое имущество – это гаражи. Фестиваль света и медиаискусства «Просвет» в этом году пройдет в Перми с 28 по 30 августа. Мероприятие охватит традиционные городские площадки, территорию бывшего завода «Шпагина», сквер у театра оперы и балета и Пермскую художественную галерею. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-западный, южный, слабый, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Вторник, 2 июня на календаре. Плюс 12 градусов на данный момент. Солнечное утро. И синоптики рисуют нам не самую радужную картину в течение дня. Но в целом, мне кажется, сильно-то уж как-то вот прям на этот счет переживать не стоит. Но возьмите с собой зонт, может пригодится. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Загруженность дорог в Перми на данный момент отсутствует, это прекрасно, до балла с 10. По версии Яндекс.Карт, через полчаса будет очередной выпуск, там ситуация поменяется, что естественно. Впереди гороскоп, а также лунный календарь, еще новости со всего света. Ученые расскажут нам, как правильно ходить, ну, чтобы было полезно для здоровья.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7.18, время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». Луна убывает, находится в знаке Козерог. Астрологи считают этот период удачным для завершения начатых дел и любых работ с Землей. Что бы вы ни делали, все получится. Но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги. Хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи. Отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы. Если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов 23 минуты. Всем доброе. Сейчас на радио Альфа обо всем самом удивительном расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 7 часов 32 минуты на метеорологических сервисах нам рисуют пасмурную погоду после 11 часов. Но сейчас вроде как в это даже поверить сложно. Что нас ждет? Чуть поточнее об этом расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте, Россия. Здравствуйте. Россия временно запретила экспорт авиакеросина. Как пояснили в правительстве, это необходимо для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Павел Дуров объявил о переименовании криптовалюты ТОН в ГРАМ. Он назвал это возвращением к истокам и началом новой главы. Смена названия не требует от держателей токенов каких-либо действий. Особо охраняемая природная территория регионального значения – долина реки Мулянка в Перми – может быть создана уже этим летом. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Проект постановления о создании ООПТ сейчас находится на этапе согласования. Пермский фестиваль Public Art and Monument Art объявляет первый Open Call 2026 года. Художников, работающих с муралами, монументальной живописью и Public Art, приглашают принять участие в разработке художественного макета для городской локации. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-западный, южный, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

7 часов 42 минуты в Перми, второй день лета, 2 июня, вторник сегодня, и в мире отмечается День борьбы с расстройством пищевого поведения, а у нас в России День здорового питания, что по сути то же самое, и отказа от излишеств в еде. Не знаю, как насчет нас, а вот в Китае есть целый закон, который действует с 2021 года, о борьбе с расточительным использованием продуктов. Там введен запрет на пропаганду, переедание, штрафы для организации, требования к общепиту. В общем, это большая проблема, собственно, все. Потому что у них нет такой поговорки «лучше в нас, чем в таз». А еще сегодня день спутникового мониторинга и навигации в России. Собственно, в 1955 году был официально открыт космодром Байконур, место, откуда позже стартовал первый искусственный спутник Земли и началась эра глобальной навигации. Кстати, насчет навигации. Впереди дорожная информация и исторические факты. Поговорим про Винсента Ван Гога.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты от Чкалова копится машина от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева, на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы и на Локомотивной. Здесь, к счастью, без железнодорожного переезда, но от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:50 в Перми, и настало время исторических фактов. Продолжит Катя Григорьева на радио «Альф».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику-тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Радио «Альфа».

Тепло и влажность в Прикамье создадут условия для размножения кровососущих. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В общем, будет много комаров, что не очень хорошо, конечно же. Поэтому давайте перенесемся с вами, друзья, на побережье Карибского моря, в тропические курортные зоны. Если что, кстати, там тоже есть кровососущие, например, песчаные москиты. Они обитают в песке пляжей, на островах, курортах. Так что не все так гладко.

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: 103,6 FM. Новости на пилоте.
2: Здравствуйте. Задержан топ-менеджер Минобороны по снабжению армии, сообщает издание РБК Виктор Таразевич, начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, обвиняется в особо крупном мошенничестве. Продовольственное управление, которое возглавляет Таразевич, отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии. Оно обеспечивает снабжение войск продуктами, разрабатывает рационы, контролирует качество продовольствия и управляет работой баз и хлебозаводов. По данным источников, вину в инкриминируемом преступлении офицер не признает. Наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы. Россия со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов винограда из Армении. Ограничения касаются также вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, заявили в ведомстве. Прокуратура требует лишить мандатов троих депутатов ЗАГС Собрания Пермского края. Ведомство предъявило 3 административных иска к региональному парламенту, а именно к его комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. В качестве заинтересованных лиц надзорное ведомство привлекло депутатов Игоря Малых, Александра Бойченко, Владимира Мальчикова. Об этом стало известно в Ленинском райсуде Перми, где начались слушания прокурорских требований о досрочном прекращении их полномочий за предоставление неполных данных о доходах и ресурсах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщает РБК. В Перми создали прогулочный маршрут по уникальным деревьям города. Под кронами времени называется маршрут. Он появился на картах Дубльгиз. В маршрут вошли такие деревья, как столетний дуб на Ягошехе, 150-летняя лиственница птица в Разгуляе и другие деревья. Каждому дереву прикреплено подробное описание места. На этом пока все новости. Доллар сегодня 71,55, евро 86,24. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно, слабый дождь, слабый ветер, температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8:13 в Перми. Сегодня возможен дождь, кстати, в течение этого дня. Возьмите с собой зонтик, может пригодиться. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Инженеры создали робота в виде морского ежа. Зачем? Об этом и расскажем.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигать дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственный Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на Чекалово, Стаханская улица, от Героев Хасана до Карпинского. Время проезда аж 28 минут. Это на 20 минут больше обычного. Все дело в том, что на перекрестке улицы Карпинского и Стаханская стоит трамвай. Ограничено движение в направлении улицы Мира и улицы Сивкова. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения Пермского края. Вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:20. Время пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что, если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
0: Радио Альфа. 8:21. Через 10 минут для вас новости. Коротко о главных событиях вторника расскажем.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: «Мэнс Лук» на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на Радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Культовая вещь от Криса Ри «The Road to Hell». Есть история о том, что он придумал эту песню во время того, когда стоял в гигантской пробке. Собственно, перевод – «Дорога в ад». Вот такая вот ассоциация у артиста возникла, что он достал лист бумаги, карандаш и написал текст этой песни. Сейчас Полин Попов расскажет коротко о главных событиях вторника.
1: Здравствуйте. Платежные документы за ЖКХ планируется доставлять гражданам через госуслуги, следует из законопроекта. Также в России планируется ограничить круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Об этом сообщает ТАСС. Администрация Уинского муниципального округа Прикамья объявила о наборе женщин на должности оператора БПЛА и водителя с категории «Б». Как указано в сообщении, опубликованном в официальных соцсетях муниципалитета, в беспилотные войска набирают женщин от 18 до 35 лет. Пермские гандболисты в чемпионате Российской суперлиги завоевали бронзовые медали. Пермские медведи выиграли серию матчей против чеховских медведей и вернулись в список лучших команд страны. Россияне массово заезжают в бетон. Причина проста – слишком высокие цены на ремонт. Тренд начался еще в прошлом году, сейчас дошел и до Урала. Жильцы не видят в такой обстановке ничего предосудительного, сравнивая квартиры со стильным лофтом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно, слабый дождь, слабый ветер, температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Верим Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: И вот именно эту фразу, возможно, вы произнесете, если окажетесь на нашем танцевальном трамвайчике. Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию все лето, каждую среду в 19:00. От причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательно-танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. На этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. И по сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым по номеру телефона 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа — это 1,5 часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. 12+.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
6: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба, скумбрия, атлантическая, свежемороженая 3.

0: Инстаграм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: В которой все решает судьба.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии индекс-карт на Стахановской мир от моста через железную дорогу до Советской армии. Время проезда сейчас 14 минут. Кроме того, на Стахановской улице на участке от шоссе Космонавтов до Мира будете ехать 10, по улице Мира от Советской армии до Карпинского 8. На Локомотивной улице тоже есть небольшие проблемы движения от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Впрочем, там всегда так в это время. Вам удачи в пути.
7: Радио Альфа 104.1 FM.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: 8:47 в Перми. Катя Григорьева на Радио Альф познакомит нас с тем, что такого исторического произошло в эту самую дату. Давным-давно или относительно недавно?
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду, трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Пермском крае зафиксирован рост интереса к развивающим играм и услугам для детей. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. И надеюсь, что ваш интерес не угасает к игре «Невероятный вопрос», который начнется уже в следующем часе с 9 до 10. У вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа».
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем, ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: О, «Комплект авто» Пермь. ОГРН 116-595-807-09-92.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».
0: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Air City House», коттеджный поселок Дивногорье.
9: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 9 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае стартовал прием заявлений на предоставление новой меры господдержки, предназначенной для семей с детьми. Теперь работающие родители имеют возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц, НДФЛ, который был удержан с их заработной платы. Право на получение данной выплаты распространяется на семьи, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет, а также на семьи, где есть студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Заявление можно подать в офисах многофункциональных центров, отделениях Социального фонда России или онлайн через портал госуслуги. Государство пересчитает подоходный налог, удержанный с зарплаты родителей за 2025 год по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница будет возвращена на банковскую карту, сообщает ProPerm.ru. В Пермском крае усилят борьбу с сахарным диабетом. Это заболевание не входит в список чаще всего приводящих к смертности, но врачи беспокоят. Общая заболеваемость сахарным диабетом первого типа в Прикамье за последние 5 лет увеличилась почти на 13%, с сахарным диабетом второго типа почти на 30%. В ближайшие годы планируется увеличить число пациентов, охваченных дистанционным наблюдением, увеличить долю пациентов, обученных в школе для больных с сахарным диабетом. А к 30-му году уровень охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен достичь 100%, сообщает интернет-газета «Текст». Особо охраняемая природная территория регионального значения долина реки Мулянка в Перми может быть создана этим летом. Проект постановления о создании ОПТ сейчас находится на этапе согласования. Документ предполагает, что площадь экопарка составит 200 гектаров. На этой территории будет запрещено строить, мусорить, загрязнять воду и почву, рубить деревья и использовать ядохимикаты. Нельзя будет проводить массовые мероприятия и выгуливать собак без поводка вне специально отведенной площадки. По мотивам истории о коте Леопольде снимут полнометражный фильм. Компания Welcome Media и Киноцех уже приступили к производству. Съемки картины с одноименным названием «Леопольд» стартуют осенью. Актерский состав пока держится в секрете, но создатели обещают увлекательную масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Доллар сегодня 71.55, евро 86.24. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня пасмурно, слабый дождь, слабый ветер, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: 9 часов 7 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альф. Начинается невероятный вопрос. И если вы верно на него ответите, то вам в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила» — птицефабрика «Пермская». Итак, внимание, друзья. Сегодня вопрос такой. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? И еще раз. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваших предположений.
1: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
5: Давай, давай, давай, давай!
4: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня «Лимонад Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются. 6 баллов из 10 по версии индекс-карты от Настахановской улицы и улицы Мира. От моста через железную дорогу до улицы СК-Армии достаточно вязкое движение. Это же касается Малкова-Фридриха-Энгельса, от шоссе Космонавтов до Локомотивной и на Локомотивной от Фридриха-Энгельса до площади Гайдара тоже все не быстро. В этом же списке улица Соликамска от остановочного пункта Кислотный до железнодорожного переезда. Ну, по всей видимости, проезжал какой-то локомотив. Вам всем удачи в пути.
6: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9.15, вы на волне 104.1 FM, невероятный вопрос в самом разгаре, в самом соку, тем более, что у нас в качестве приза набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа», поэтому сок здесь в тему. Номер телефона 257-0107, итак, вопрос: сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Просмотр рабочего чата.
0: Угу. Да, раньше было меньше этого.
1: Ну да, как-то раньше такого не было. Сейчас заходим там в 1С или в рабочий чат и смотрим указания руководителя или кто что пишет.
0: Все, понятно. Так, хорошее предположение, но нет, кое-что другое происходит.
1: Нет, да. Ну, тогда, может быть, просмотр новостей в интернете, погоды.
0: Вы думаете, больше стало людей сейчас начинать свой рабочий день именно с этого? Погода или новости, вот вы назвали, в чем-то разные направления, но и не то, кстати. Доброе утро, ваш вариант.
2: Просмотр мемов.
0: Серьезно? Вот это классно. Сразу, так сказать, заряд себе настроения. Но нет.
2: Позитив.
0: Не то.
2: Нет. Новости.
0: Новости. Ну, это вот так вот банально немножко. Но это, опять же, не новости.
1: Здравствуйте. Мой вариант. Либо это просмотр телефона, новостей, либо это кофе.
0: Так.
1: Ну, в общем, какие-то сообщения смотреть и обсуждать темы с коллегами. Начинается вот этот рабочий день.
0: Так, у вас прямо множество ответов. Я бы сказал, вы воедино соединили все те мнения, которые уже были высказаны, и они, к сожалению, не точны.
1: Путешествие, либо про отпуск.
0: 4 раза больше сотрудников начинает рабочий день с обсуждения путешествий.
1: Вот ну, я думаю, что в отпуск. Вот сейчас лето, как поехать в отпуск, чтобы, ну, пообсуждать, кто куда едет, какие планы.
0: Понял.
1: Может быть.
0: Я понял. Но не про то речь. 257-0107 наш номер телефона. Да, сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Ваши ответы хороши, но не точны еще пока что.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
3: Радио Альфа.

0: 9:22 в Перми. Невероятный вопрос продолжается. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого. Чем 5 лет назад? Чем начало дня у них отличается? 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Доброе утро. Ну, наверное, тренажерный зал.
0: Ого! Ну, это классное предположение. И, наверное, было бы здорово, если бы так и было, но нет, кое с чего друг с другого.
2: Здравствуйте. А может быть, по каким приложениям проверяют ребенок в школе или не в школе, где находится, на площадке, не на площадке, звонят родственникам, узнают, доехали, не доехали до работы.
0: То есть такие вот беспокойные работники, значит, вместо того, чтобы заниматься рабочими процессами, они всячески проверяют, где у них родственники, дети и так далее. Но нет, это не то.
2: Хорошо, тогда просто загружают рабочие приложения.
0: Тоже интересно. Mm-hmm. С другой стороны, их вроде как бы заранее уже все поставили. Но если так вот предполагать объяснение вот этого, я думаю, немножко другое.
2: Совсем не в ту сторону, да, получается? Ну... Хорошо, смотрит машина на стоянке, хорошо стоит или надо ее переставить?
0: Mm-hmm. В 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого. Ну вот... Опять же, какое-то вот присутствует беспокойство. Но нет, это не то.
3: Доброе утро. А может быть, разминка какая-то? Ну, типа, размять косточки, mm-hmm. гимнастика.
0: В общем, да.
3: Зарядка.
0: Как раньше, можно так сказать. Мы писали, так далее и тому подобное. Наши пальчики устали. Нет, не про то речь, не про заряд.
3: А может быть, тогда завтрак?
0: Рабочий день с этого. Вот это интересное предположение, потому что вполне возможно действительно так больше стали делать. Но нет, кое-что другое.
3: Кофе-брейк, завтрак, чай. Нет, воду пьют.
0: Нет.
3: А может, опаздывать стали чаще?
0: Начинают рабочий день с опоздания. Ну, нет, классный вариант, но, к сожалению, другой точный. Интересно это предположение, но объяснений нет. Почему бы они, наверное, начали почему-то раньше опаздывать? Не знаю. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше искать правильный вариант ответа. Сейчас 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается?
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первая – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
4: Радио Альфа.
0: Игра «Невероятный вопрос» на Радио Альфа продолжается, и уже через 6 минут я еще раз повторю сегодняшний невероятный.
4: Реклама.
7: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на рекламе. речном трамвайчике. Приглашаем на групповые и тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
10: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: 0+.
12: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
13: Класс!
12: На сайте naclass.ru.
13: Класс!
12: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
14: ИП «Самарина Ольга Владимировна». УГРН ИП 310-590-612-4057.
15: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
16: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: 9 часов 31 минута, вы слушаете радио «Альфа», игра «Невероятный вопрос». Все еще, так сказать, актуально, поэтому можно к ней присоединиться и высказать свое мнение. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Варианты, скажем так, которые бы и мне бы тоже пришли бы в первую очередь, там кофе, например, или мессенджеры, они не подходят. Есть кое-что другое, и в целом так оно и происходит, друзья. 257-0107, наш номер телефона. Может быть, у кого-то, кстати, так стало за последние 5 лет. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, у меня 100% верный ответ.
0: Так.
1: Они включают радио «Альфа».
0: В 4 раза больше сотрудников за последние 5 лет. Вот это да.
1: Да, верно.
0: Да, и приз достается и только в том случае, если бы это был бы действительно правильный вариант ответа. Он замечательный, но, к сожалению, точно другой.
1: Да, но ответ верный. Надо начинать рабочий день с включения радио.
0: Согласен, согласен. Нет, это хорошо. Какие-то еще есть, может быть, предположения?
1: Нет, нет.
0: Все, хорошо, спасибо. Был бы вот у меня приз, скажем так, утешительно. Я бы его дал, конечно.
2: Доброе утро. Вариант, может быть, переборка на рабочем месте. Что?
0: Уборка на рабочем месте?
2: Может, эффективно, потом рабочий день будет, когда все прибрано и все видно, понятно.
0: Это на самом деле абсолютно точный подход, но нет, к сожалению, нет. Да, не с этого
2: спасибо.
0: Начинается.
2: Думаем.
0: Спасибо вам.
3: Доброе утро. А вот можно... Утро начинается с того, чтобы отметиться в какой-нибудь программе, чтобы начальник видел, что ты на работе.
0: Ну, вот слегка, возможно, не точно. Не знаю, насколько это, может быть, даже собьет кого-то. Где-то близко, но не про то. Вот.
3: Неужели зарядка?
0: А зарядка, кстати, был такой вариант.
3: А, да?
0: Да, был тренажерный зал, зарядка, кофе, ну, естественно, мессенджеры. То есть то, чтобы...
3: Возможно, тогда поиска парковки работать.
0: Да, бывают такие проблемы, на самом деле. Парковка небольшая, а работников много. Но нет, не поиск парковки.
3: Прям даже не знаю тогда. Будем сейчас думать.
0: Спасибо вам за звонок. Это значит, что пора дать вам подсказку. Связано с заходом в офис. 257-0107, наш номер телефона. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад, чем начало дня у них отличается. И связано это с заходом в офис. Но прямо сейчас новости от Полины Поповой.
4: Здравствуйте. Россия ограничила поставки рыбы из Армении. Со 2 июня страна должна приостановить ветеринарную сертификацию рыбы, поставляемой в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Автомобилистам могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Доработанный законопроект внесен в Госдуму. Конкретные цены должно будет установить правительство. По оценкам экспертов, официальная продажа красивых номеров автомобильных может принести федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год. В Пермском крае в ряде отраслей в этом году произошло повышение заработных плат. Зарабатывать больше стали энергетики, работники сферы производства продуктов питания и сотрудники телекоммуникационных компаний, пишет Урару со ссылкой на аналитиков. Начало июня в Пермском крае окажется умеренно прохладным, прогрев воздуха будет медленным, потеплеть до плюс 25 может лишь в конце недели. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня пасмурно, слабый дождь, слабый ветер, температура воздуха до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Играем с вами невероятные вопросы, попутно слушаем замечательную музыку. Это Моби только что на 104.1 FM. Итак, невероятные. Мне кажется, дело к финалу близится, потому что я дал подсказку. Сейчас я еще раз повторю. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинает рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Вот до того, как я дал подсказку, можно было бы еще один, кстати, ответ добавить к тому, что уже было сказано. Заряжают, например, свой гаджет. Но нет, связано это с заходом в офис. Понимаете? То есть все остальное можно убрать в сторону и представить себе только вот этот момент. 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
12: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 295-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 295-213.

0: 213.
1: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты потерять можно некоторое количество времени на Монастырской от Комсомольского проспекта до улицы Попова. На улице Попова постоите 10 минут от Пушкина до Монастырской и на Промышленной от Верхнебулинской до шоссе Космонавтов. И Локомотивная в этом же списке от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Ну и вот пошел дождь, кстати, здесь в районе городских горок у нас уже все началось. Надеюсь, это вам никак не помешает. Вам удачи в пути.
0: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Ну вот, дождь, друзья, сегодня на весь день. Имейте это в виду. И где-то будет сильно поливать, где-то поменьше. И вот в прогнозе чуть пораньше сказал, что будет слабый дождь. Но дождь будет весь день. Наверное, не слабый. И продолжается у нас игра «Невероятный вопрос». И сегодня он звучит так. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Здравствуйте, ваш вариант.
1: Мой вариант – это отмечаться электронным пропуском. Электронные пропуска появились.
0: Пропуска. Вот это, кстати, еще да? Это еще не точно. Mm-hmm. Не только пропуска. Нет, вы близки, как и все, я думаю, кто позвонит сейчас, потому что связано это с заходом в офис. Но это не электронные просто пропуска.
1: А так. Может быть, какой-то пропускной режим и снять с охраны, допустим?
0: Ну да, если с заходом в офис. А какой именно вот пропускной режим-то?
1: Ну, на смену, на завод куда-нибудь.
0: Так, и сейчас в 4 раза больше?
1: На проходная. Ну, заходят на проходной и отмечают время захода.
0: Да почему сейчас больше-то стало людей? Мне кажется, раньше тоже отмечали.
1: Нет, но не с охраны снять, да?
0: Нет. Доброе утро, ваш вариант.
2: Измерение температуры тела.
0: Это почти, но вот еще немного, еще чуть-чуть.
2: Связь какая-то. Видеоконференц-связь.
0: Видеоконференц-связь. Вот вы прям близки. Но вот...
2: А, что может быть еще? Ну, это что-то связано со здоровьем, да? 25 лет назад был ковид.
0: Да не обязательно со здоровьем.
2: Не обязательно, да?
3: А, здравствуйте,
0: да,
3: еще
0: ваш
3: раз.
0: Вариант, да.
3: Может быть, это пользование антисептиком при входе в офис?
0: А, нет, не то, не то.
3: Не то? Неужели вход в офис по пропуску?
0: По пропуску, но не совсем точно.
3: Не совсем, через проходную?
0: Ну, это понятно, что нужно через проходную пройти.
3: Что значит не совсем точно?
0: Ну, не точно, не точно ответ.
3: Не точно ответ, то есть это все-таки вход в офис по пропуску?
0: Ну, связано с заходом в офис. Но не точно, по пропуску не точно.
3: Ну, по электронному пропуску, я не знаю.
0: Не электронному пропуску.
3: По обычному пропуску?
0: Не, я же сказал, что это не точно.
3: По паспорту?
0: Нет, не по паспорту.
3: Очень хочется угадать. Неужели с приветствием охраннику?
0: Нет, не приветствие охранника.
3: Купальца?
0: Подпечатку пальцев заходят люди.
3: Да.
0: А вы как заходите в офис?
3: Ну, у нас было одно время по отпечатку, теперь по пропуску заходим просто.
0: Серьезно? Что, все
3: да,
0: уже?
3: Да.
0: То есть сначала...
3: Вернулось все на круги своя.
0: Понятно,
3: да.
0: Ввели сначала все это дело. Но у некоторых оно продолжает работать. И несколько миллионов офисных работников не только заходят на работу по биометрии, отпечатки пальцев, Face ID.
3: Ура!
0: Просто пропуск еще не подходил. Я вас поздравляю, это правильный вариант ответа. Как вас зовут?
3: Спасибо. Представьтесь,
0: пожалуйста.
3: Меня зовут Лидия.
0: Вам в подарок, кстати, уже, наверное, все уже забыли, набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Вот, напоминаю. И расскажите, где вы сейчас находитесь? Я уж так понял, что на работе, наверное.
3: Ну да, на работе. Вот прошли по пропуску на работу.
0: Не по отпечатку пальца. А он вообще работает? Отпечаток пальца?
3: Ну нет, у нас он раньше был, сейчас уже нет.
0: А, сейчас
3: раньше
0: уже...
3: Раньше работал.
0: Все,
3: раньше
0: понятно.
3: Работал. До ковида.
0: Ясно. Ну и можно пару добрых слов кому-нибудь передать?
3: Передаю всем привет, пожелания хорошей погоды, чтобы все-таки выглянуло солнышко сегодня днем.
0: Спонсор игры АО «Агросила» — птицефабрика «Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» — хозяйка пикника.
4: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины мужчина дядя создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Радио «Альфа».

0: Перми стартовал ремонт трамвайных переездов. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про флагманскую модель бренда «Хунцы» — «Красное знамя». Это вот как раз-таки перевод этого названия. Китайский премиум во всей своей красе.
1: Реклама. Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72. Огранин 106, 594, 783, 57.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните. 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.
5: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
6: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин призвал обеспечить доступ к важным сервисам при ограничениях интернета. Президент поручил правительству и ФСБ создать бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения работы сети. Речь идет о системах оказания медицинской помощи, портале госуслуги и платежных системах. В Россию со 2 июня запрещено ввозить косточковые плоды и виноград из Армении. Ограничения касаются также вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушения при поставках армянских фруктов в Россию, заявили в ведомстве. Выбирая источник получения денег на материальные нужды, более всего 23% пермяков обращаются к кредитным картам, 20% – за банковскими кредитами, а каждый десятый респондент, 10%, обращается за финансовой помощью в микрофинансовые организации. Тогда как взять в долг у друзей и родственников выбирают 8% опрошенных пермяков. Об этом говорится в исследовании аналитиков финансового университета при правительстве РФ. По итогам первых 4 месяцев этого года в России было продано более 2000 новых автомобилей Honda. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Чуть более половины новых автомобилей Honda, оказавшихся в России, выпущены в Китае. 53%. В Перми создали прогулочный маршрут по уникальным деревьям города. Называется «Под кронами времени». Маршрут появился на картах Дубльгес. В маршрут вошли такие деревья, как столетние дубные гашихи, 150-летняя лиственница «Птица» в Разгуляе, воскресенская лиственница, дуб главврача на улице Грачева и другие. К каждому дереву прикреплено подробное описание места. Доллар сегодня 71.55, евро 86.24. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно, слабый ветер, дождь, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 10:11, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Ну вот и подзатянуло небо над краевой столицей, и от былого яркого солнца не осталось следа. Сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пунце переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунце отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
0: Радио «Альфа». Через 10 минут новости со всего света и расскажем про инженеров, которые сделали робота в виде морского ежа.
4: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
5: Звоните 204-61-77.
6: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
10: Обращайтесь в Центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 10:22, время Пермское. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что, если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Радио «Альфа».

0: 10 часов 29 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вот вам прогноз на июнь от дисцентра ПГНИО. Без всяких сложных каких-то там выражений и цифр. Вполне вероятно, что жары в нынешнем июне не будет, и температурный максимум месяца окажется ниже максимума мая, а в мае было достаточно жарко. В то же время предпосылок для сильных похолоданий пока не видно, так как антициклон над арктическим побережьем будет изолировать континент от вторжений холодных воздушных масс из Арктики. Ну вот, собственно, что нас ждет. Ну а что будет сегодня, об этом расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Россия временно запретила экспорт авиакеросина. Как пояснили в правительстве, это необходимо для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В Перми масштабные работы по замене трамвайных путей на улице Карпинского от шоссе Космонавтов до Стахановского кольца вышли на финальную стадию. Работы выполнены на 92%. Итоговую сдачу объекта ожидают к концу этого лета, сообщает Пермру. Компания «Пермфармация» снизила прибыль почти в 3 раза. Выручка предприятия за прошлый год составила 3 миллиарда рублей, чистая прибыль – 40 миллионов рублей. В 2024 году выручка компании составляла 2,5 миллиарда рублей, а прибыль – 110 миллионов рублей. Напомню, «Пермфармация» является одним из крупнейших в Перми оптовых поставщиков лекарственных средств и также управляет одноименной сетью аптек, сообщает «Урару». Туры по России за год выросли в цене в среднем на 5%. У туроператоров поездка в Краснодарский край на двоих за 9 ночей стоит от 100 до 130 тысяч. В Крым стоит съездить 117-150 тысяч. В Петербург 40-60 тысяч за 5 ночей. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно, слабый ветер, дождь, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

10:41 в Перми. Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. И все это лето, каждую среду в 19:00 от причала на Перми первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательно-танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». И вот на этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. По сигналу Ирины

0: Плотниковой надо просто будет дозвониться первым по номеру телефона 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа — это полтора часа веселья, розыгрыш призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. 12+. И вот один из них мы через 2 минуты послушаем. Это будет Марайя Кэрри и ее суперромантическая баллада «Without You».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
8: 215-90-09.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: В которой все решает судьба.
12: Ты еще не утолил жажду мести?
11: Я пришел к тебе.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: 10 часов 47 минут в Перми на радио Альфа. Всегда хорошая музыка, и прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 2 июня на календаре, вторник. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню «самой ужасной» и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Прикамье резко снизился спрос на спиртовые лекарственные настойки. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам вторника. Ну и не расстраивайтесь из-за погоды. Завтра будет лучше, наверное, чем вчера. Прямо сейчас послушаем с вами Space. И, кстати, очень даже в тему к сегодняшнему дню, потому что в 1955 году началось строительство Байконура. И вот вам интересная интересность, чтобы никто не знал, что там конкретно будут возводить для отвода глаз в поселке Тюратам. Возвели деревянный спортивный, в кавычках, комплекс для маскировки истинной цели строительства.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 11 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае стартовал прием заявлений на предоставление новой меры господдержки, предназначенной для семей с детьми. Теперь работающие родители имеют возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц, НДФЛ, который был удержан с их заработной платы. Право на получение данной выплаты распространяется на семьи, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет, а также на семьи, где есть студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Заявление можно подать в офисах многофункциональных центров, отделениях Социального фонда России или онлайн через портал госуслуги. Государство пересчитает подоходный налог, удержанный с зарплаты родителей за 2025 год по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница будет возвращена на банковскую карту, сообщает ProPerm.ru. В Пермском крае усилят борьбу с сахарным диабетом. Это заболевание не входит в список чаще всего приводящих к смертности, но врачи беспокоят. Общая заболеваемость сахарным диабетом первого типа в Прикамье за последние 5 лет увеличилась почти на 13%, с сахарным диабетом второго типа почти на 30%. В ближайшие годы планируется увеличить число пациентов, охваченных дистанционным наблюдением, увеличить долю пациентов, обученных в школе для больных с сахарным диабетом, а к 30-му году уровень охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен достичь 100%, сообщает интернет-газета «Текст». Особо охраняемая природная территория регионального значения долина реки Мулянка в Перми может быть создана этим летом. Проект постановления о создании ОПТ сейчас находится на этапе согласования. Документ предполагает, что площадь экопарка составит 200 гектаров. На этой территории будет запрещено строить, мусорить, загрязнять воду и почву, рубить деревья и использовать ядохимикаты. Нельзя будет проводить массовые мероприятия и выгуливать собак без поводка вне специально отведенной площадки. По мотивам истории о коте Леопольде снимут полнометражный фильм. Компания Welcome Media и киноцех уже приступили к производству. Съемки картины с одноименным названием «Леопольд» стартуют осенью. Актерский состав пока держится в секрете, но создатели обещают увлекательную масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Доллар сегодня 71.55, евро 86.24. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, дождливо, ветер слабый, южный. Температура воздуха в течение дня до плюс 17 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. Ой. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. О. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это Алан Уокер и Сарана на Радио Альфа. 11:10 в Перми, с вами Ирина Плотникова. Мы, конечно, друзья, не будем думать о том, что какое начало лета, такое вот оно и будет продолжаться. Весь день сегодня нам синоптики обещают дождливую погоду, но вместе с тем, друзья, Яндекс.Погода говорит о том, что лето в этом году в Перми будет самым жарким за последние 5 лет. Сегодня в Перми до плюс 17 в течение дня, и ближе к концу недели температура воздуха начнет повышаться. Ну а мы держим градус нужного настроения для успешного трудового дня. Далее на Радио Альфа Шакира, «Саваш», новый хит от Алекса Уоррена, и через пару минут тот самый луч солнца, которого нам сегодня так не хватает.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на Радио Альфа.
10: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Давно от этой певицы не было слышно новых песен, и она буквально ворвалась сразу с несколькими, которые мгновенно стали хитами. Песню «Зодиак» вы тоже можете слышать на радио «Альфа». Это хит «Проще», «Елка» на 104.1 FM. Далее «Балу», пока новости. С кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Платежные документы за ЖКХ планируется доставлять гражданам через госуслуги, следует из законопроекта. Также в России планируется ограничить круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Об этом сообщает ТАСС. Администрация Уинского муниципального округа Прикамья объявила о наборе женщин на должности оператора БПЛА и водителя с категории «Б». Как указано в сообщении, опубликованном в официальных соцсетях муниципалитета, в беспилотные войска набирают женщин от 18 до 35 лет. Пермские гандболисты в чемпионате Российской суперлиги завоевали бронзовые медали. Пермские медведи выиграли серию матчей против чеховских медведей и вернулись в список лучших команд страны. Россияне массово заезжают в бетон. Причина проста – слишком высокие цены на ремонт. Тренд начался еще в прошлом году, сейчас дошел и до Урала. Жильцы не видят в такой обстановке ничего предосудительного, сравнивая квартиры со стильным лофтом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно, в течение дня небольшие дожди, ветер слабый, температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Невинраум на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Без 20:12 в городе. Подборка лучших хитов минувших десятилетий. Впереди это золотая коллекция Радио Альфа. Нас ждут Милен Фармер, Скорпионс и Бонни Тайлер.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
4: Класс!
3: На сайте naclass.ru.
4: Класс!
3: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
5: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
6: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
7: Давай, давай, давай, давай.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на

0: Милен Фармер на радио Альфа в золотой коллекции и в финале часа инструментальная музыка, спонсор ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 12 часов дня с новостями на радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления. Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов и решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета оплаты за отопление складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, отмечают депутаты. Провозить более 100 миллилитров детского питания на борту самолета разрешат к концу года. Приказ уже утвердили в Минтрансе, а сейчас его согласовывают с профильными ведомствами. По действующим правилам вручную кладь сейчас нельзя брать жидкости объемом свыше 100 миллилитров. В России ужесточили требования к организации стоянок для электромобилей и гибридов. С 1 июня начали действовать новые правила пожарной безопасности при стоянке автомобилей. Если стоянка расположена ниже первого подземного или подвального этажа, то разрешается установка только так называемой медленной зарядки. Как указано в документе, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками, водяными завесами с автоматическим и дистанционным запуском, либо автоматическими противопожарными шторами. Требования распространяются исключительно на проектирование автомобильных стоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. В Перми приступили к ремонту трамвайных переездов. Об этом сообщила мэрия. Сейчас работы ведутся на кольцевой развязке у центрального рынка. Летом и осенью продолжатся на перекрестках Куйбышева и Чкалова. Еще на одном перекрестке Уральско-Лифаново обновят плиты на трамвайных путях. Работы проводятся ночью, чтобы не останавливать движение трамваев. В связи с этим 2 и 8 июня трамваи номер 4, 5, 7, 8 и 11 закончат работу раньше и уйдут в депо после 22:15. В Перми 12 июня в 9 вечера состоится открытие фестиваля «Город встреч» на Эспланаде. В День России зрителей ждет уникальная постановка о единстве народов и культур нашей страны. На сцену выйдут хор «Млада», пермские танцоры, музыканты, а специальным гостем станет Татьяна Куртукова, исполнительница знаменитой песни «Матушка». Шоу объединит музыку, театр, хореографию и современные сценические решения. Каждый номер станет отдельной историей о любви к своей земле, традициях и многонациональном богатстве России. Доллар сегодня 71.55, евро 86.24. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, в течение дня небольшие дожди, ветер слабый. Температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: где музыка прежде всего, мистер Данос на радио Альфа. Это растение мы привыкли считать тропическим сладким фруктом, но с точки зрения ботаники это и не фрукт, и не ягода, и, говорят, даже можно вырастить его в домашних условиях. Тему продолжит Анна Романова в «Горячей десятке», а через пару минут на радио Альфа Дмитрий Маликов.
1: Реклама. Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.
13: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. И умные колонки тоже вам включат Радио Альфа. В продолжение этого часа Eagles послушаем дуэт. Это будут Роберт Кристиан и Элис Шука. А прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре Первом, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 12 часов и 31 минута. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня вторник, 2 июня. С новостями дня коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Владельцы iPhone в России останутся без доступа к сети 5G, которую в нашей стране начнут разворачивать уже этим летом, пишет «Известия» со ссылкой на специалистов по сотовым сетям. Доступ к сети 5G в айфонах заблокирован на уровне прошивки смартфона. С 1 июня россияне смогут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, сообщает Верховный суд. Его председатель Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи, передает ТАСС. В Перми масштабные работы по замене трамвайных путей на улице Карпинского от шоссе Космонавтов до Стахановского кольца вышли на финальную стадию. Работы выполнены на 92%. Итоговую сдачу объекта ожидают к концу этого лета, сообщает «Пермру». Во дворике нового здания Пермского театра юного зрителя в пространстве «Иллюзион» появится уличное кафе. Оно заработает со 2 июня. Дворик расположен между старым зданием ТЮЗа и новой сценой театра. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В течение дня сегодня облачно, временами небольшие дожди, ветер слабый. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Вакуум на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Дыхание глубокое, спокойное, до обеденного перерыва остаются считанные минуты. Без четверти час в городе. Золотая коллекция. Впереди яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Сара Коннор, норвежское трио Аха и Ирен Кара.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов. С новостями дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Профильным ведомствам поручили подготовить предложение для поддержки внутреннего рынка топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Среди возможных мер – расширение поставок из Белоруссии и продление нулевых пошлин на ввоз бензина. Кроме того, по данным издания, правительство может на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Также рассматривается возможность ограничить вывоз дизельного топлива. РБК отмечает, что эти меры связаны с сокращением запасов топлива в стране и снижением предложения на биржевых торгах. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которые люди направляют на погашение кредитов. По данным Центробанка, к началу этого года этот показатель снизился с 10,5% до 9%. Регуляторы связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. С октября 2024 по март этого года задолженность по необеспеченным потребительским кредитам сократилась на 6%. При этом розничный кредитный портфель продолжил расти, в основном за счет ипотеки и автокредитов. Основной период ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. В министерстве также заявили, что для проведения экзаменов созданы необходимые условия. Ранее Рособорнадзор утвердил перечень запретов для выпускников. На ЕГЭ нельзя проносить телефоны, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения предусмотрены только для отдельных предметов, если такие материалы разрешены правилами экзамена. Сервис Яндекс.Погода опубликовал долгосрочный прогноз на лето этого года для Пермского края. По его данным, предстоящие 3 месяца могут стать самыми теплыми в регионе за последние 5 лет. Наибольшее превышение климатической нормы ожидается в июне. По прогнозу сервиса, июль также может стать самым засушливым месяцем лета, а больше всего осадков ожидается в августе. В прошлом году прогноз Яндекс.Погоды для Прикамья не подтвердился. Вместо ожидаемого жаркого и сухого лета погода оказалась более прохладной и дождливой. В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными, пишет Bangkok Post. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле. Данные будут автоматически отображаться в системе после сканирования документа. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В среду, 6 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Плюс 12 градусов ночью, завтра днем плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
7: вашего сердца. Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
7: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Только музыка. В ближайшие 20 минут вдохновляемся знакомыми любимыми песнями и успеем послушать новинку. Сегодня в дневной романтик коллекции Сиси Кейч, Брейнсторм, группа «Рок Острова», One Republic с новой песней и Rednex открывают 5 лучших песен о любви.

0: Сиси Кейч на Радио Альфа и в пятерке лучших песен о любви. Ну а мы сохраняем концентрацию внимания. Напомню, друзья, всю эту неделю после 2 часов дня разыгрываю пригласительные на речной трамвайчик. Все, что нужно будет сделать, это позвонить по моему сигналу. Желаю удачи. В Перми 13:24, а Настейшу слушаем через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама. Купить. Нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 50%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
6: Давай, давай, давай, давай!
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
9: Класс!
8: На сайте naclass.ru.
9: Класс!
8: Заходи, покупай или заявку размещай на naclass.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
10: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
11: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Анастейша на радио Альфа. Плюс 15 сейчас в нашем городе, в Мотовилихе пока дождя нет. Какой погода будет завтра, расскажу после новостей с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Каждый второй россиянин выступает за запрет искусственного интеллекта при отборе резюме. Такие данные исследования приводит портал Superjob. По данным сервиса, 57% экономически активных граждан отрицательно относятся к автоматическому скринингу кандидатов. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 3 июня. В Перми будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северный слабый. Плюс 12 ближайшей ночью, в среду днем плюс 17-19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа 104.1 FM. Всем прекрасного продолжения дня, друзья, который мы начинаем, как обычно, в 9 утра с разгадывания невероятного вопроса 12+. Всю эту и следующую неделю разыгрываем наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная Цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника. Правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее нон-стопом Депеш Мод, Аджу Вейкел и Бобби Макферрин. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла «Важную Цыпу».
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Вкуснотища.
1: «Важная Цыпа». Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросил».

0: поджоры и с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
2: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Депеш Мод на Радио Альфа в золотой коллекции. Уже через 15 минут, друзья, начну розыгрыш пригласительных на речной прогулочный трамвайчик. Будьте внимательны, нужно будет дозвониться первым по моему сигналу 257-0107. Пусть удача будет с вами и музыка Радио Альфа. Впереди Дэвид Гарретт.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: В которой все решает судьба.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский.
10: 16+.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Перми 2 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями вторника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки свежего винограда и косточковых фруктов из Армении. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Как сообщили в пресс-службе регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физлицы из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу суммы в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юрлиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжит действовать ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства, теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44% до 126 тысяч человек. В Перми 12 июня на Эспланаде состоится торжественное открытие летнего фестиваля «Город встреч». Мероприятие будет посвящено теме единства народов и культур страны. Начало запланировано на 9 вечера, вход свободный. В программе музыкально-театрализованная постановка с участием хора «Млада», пермских танцоров и музыкантов. Специальным гостем станет исполнительница Татьяна Картукова, известная по песне «Матушка». Организаторы отмечают, что шоу объединит музыку, хореографию, современные сценические технологии. Более 70% опрошенных россиян до сих пор помнят школьную любовь. Таковы данные исследования одного из сервисов знакомств. В школьные годы влюблялись большинство респондентов, но чаще всего эти чувства оставались безответными. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Школьная романтика нередко сопровождалась драмой. Более четверти мужчин признали, что плакали из-за первой любви, а 18% даже дрались. Женщины отмечали, что из-за переживаний начинали хуже учиться или прогуливали уроки. Самыми запоминающимися моментами россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Завтра, 3 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Плюс 12 градусов ночью, завтра днем в Перми плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Кит Ларо и Джастин Бибер на Радио Альфа всегда хорошая музыка. В этом летнем сезоне, друзья, Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию. И уже завтра, 3 июня в 19.00 от причала на Перми 1 отправится самый веселый речной трамвайчик. А на его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. На этой неделе разыгрываем пригласительные на речные прогулки. Так что прямо сейчас, кто дозвонится первым, тот и получит приз. 257-0107. Звоните. 257-0107.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-а-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она так какая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: Долгожданный летний сезон наступил, и, друзья, в этом году Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию каждую среду в 19.00 с июня по август. От причала на Перми первый отправляется самый веселый речной трамвайчик. По средам вечеринки в стиле 90-х от Радио Альфа. Это не только музыка, это не только ваши личные воспоминания под яркие треки 90-х, это, конечно, и конкурсы, и подарки. На этой неделе разыгрываем пригласительные на речные прогулки. Прогулки 257-0107, телефон в студии Радио Альфа. Нужно было дозвониться, чтобы почувствовать тот самый незабываемый вкус победы. И есть у меня звонок. Радио Альфа, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Екатерина.
0: Очень приятно, Екатерина. Трудитесь или отдыхаете? Как лето встречаете?
1: На обед решила выйти, и вот как раз услышала сигнал, что можно подозвониться до вас.
0: Ох, как здорово! Екатерина, скажите, пожалуйста, а вы уже в этом сезоне катались на речном трамвайчике?
1: Нет, вот хотела бы завтра прокатиться.
0: Получится у вас это сделать, потому что вы дозвонились первой!
1: Ура! Спасибо вам огромное!
0: Я вас поздравляю! Надеюсь, то время, которое мы проведем с вами вместе, потому что я там тоже буду, будет интересно, по крайней мере, весело, это точно.
1: Здорово! Я очень люблю ваши радиостанции.
0: Благодарю вас, Екатерина, за добрые пожелания. Вам желаю отличной трудовой недели. Ну и, конечно, увидимся завтра в 19.00. Напомню слушателям Радио Альфа, открывается танцевально-развлекательная навигация. И, в общем, у нас первый рейс. Так что всех ждем. Катя, еще раз вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: А новый розыгрыш пригласительных на прогулочный теплоход завтра после 14 часов.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Backstreet Boys на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. 14.32 точное местное. Зара Пахметов коротко расскажет о главных событиях к этой минуте.
1: Здравствуйте. Евросоюз задумался об отмене автоматического повышения потолка цен на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье, сообщает Bloomberg. Правительство России займется проработкой возможности отключать таксистов от электронных заказов за систематические либо грубые нарушения ПДД или законодательства, либо за отработку максимально допустимого времени, чтобы не создавать угрозу безопасности. В России растет интерес к приключенческому туризму, так называются активные поездки на природу, без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный слабый. Ночью плюс 12 градусов. В среду днем в Перми плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Мы на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Вообще, конечно, мне кажется, не все меряется деньгами, хотя социологи пришли к выводу, что для счастья пермяку требуется 230 тысяч рублей в месяц. Причем, что интересно, эта сумма за последний год несколько снизилась. Пусть совпадают ваши желания и возможности. Отличного продолжения дня. Далее на Радио Альфа золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Араша Хелена, Wet Wet Wet и Fancy.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
10: Красота! Где ты такие нашла?
9: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
11: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
12: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Золотая коллекция Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
14: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
13: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
15: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 15 часов и 1 минута. С новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, сообщает South China Morning Post. Источники издания заявили, что данный вопрос поднимался на саммите в Пекине в мае. Трамп заявил Си, что переговоры между Москвой и Киевом зашли в тупик и призвал его использовать влияние КНР на Россию, чтобы вернуть ее к диалогу с Украиной. Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о том, что отныне сотрудники госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках проверок. Волк заявила, что эти сведения не соответствуют действительности, и напомнила, что инспекторы, наоборот, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Контроль за водителями ведется в соответствии с приказом МВД от 2 мая 2023 года. В России коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами, сообщает «Известия». Они считают, что обновленные нормы не обеспечивают необходимой защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы ЖКХ обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать инициативу. Провайдеры считают обвинения в повреждении общего имущества необоснованными. Со вчерашнего дня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится до 1 октября. Студия «Мем» объявила, что работает над полнометражной адаптацией культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе текущего года, а премьера назначена на декабрь следующего. Главным героем новой истории станет экс-чемпион мира по боксу, утративший семью и карьеру в какой-то момент. Ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически ее спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Известно, что главные роли в ленте исполнят Павел Прилучный и Никита Калагривый, волк, которого в 82 году озвучил Армен Джигарханян, будет говорить голосом Гоши Куценко. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. В среду 3 июня в Перми ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый. Плюс 12 градусов предстоящей ночью. Завтра днем в Перми плюс 17, плюс 19.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Инна на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Уже, друзья, на следующей неделе мы не только будем трудиться меньше, чем 5 дней, мы будем и отмечать День России и День города, и вместе с тем 12 июня в Перми откроется уже традиционный фестиваль «Город встречи». Стало известно, кто же станет хедлайнером в этом году, а та самая исполнительница негласного гимна нашей страны Татьяна Куртукова приедет в Пермь на праздник. Шоу «Открытие» начнется 12 июня в 9 вечера. Вход свободный.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
9: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио «Альфа».
13: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
14: Телефон рекламной службы 259-1700.
12: Радио «Альфа».
15: Кружит земля

0: Любимая музыка – это ли они и Скотт Кэллом на Радио Альфа? Невероятный вопрос, 12+, разгадываем по будням после 9 утра. И всю эту и следующую неделю разыгрываем наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже продумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа». We'll be right back.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. Шакира была только что с нами, далее Розалин. Для начала новости с кратким обзором Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Белый список интернет-ресурсов постоянно расширяется. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов, устройств и жидкости к ним. Теперь нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. По бронированиям на период с 11 по 14 июня лидирует Санкт-Петербург. На него приходится 14% от всех бронирований на этот период. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва, на которые приходится 12 и 11% соответственно. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе сервиса «Отелло». Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 3 июня. В Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный слабый. Плюс 12 ближайшей ночью. В среду днем плюс 17-19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.klinikaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин пообещал неотвратимое наказание устроившим теракт в Старобельске. Президент сообщил о 21 погибшем и более 40 получивших ранения. Глава государства провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике. Также Путин отметил, что студенты должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить дипломы, несмотря на случившееся. Российские власти всерьез намерены проверять ОСАГО по дорожным камерам в ближайшее время, сообщает «Известия». Ожидается, что это произойдет с 1 октября. К этому времени все ведомства должны подготовить свои системы и ресурсы. МВД и Минфин по-разному смотрят на риски, возникающие в связи с введением автоматической проверки. В целом специалисты сходятся в том, что она поможет повысить страховую дисциплину водителей. Банк России и рынок также поддержали введение новой системы. Теперь россияне могут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, сообщает Верховный суд. Его председатель Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи, передает ТАСС. Ранее глава Верховного суда заявил, что это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Конец цитаты. Такой порядок уведомления предусмотрен статьями ГПК России, Кодекса административного судопроизводства и Арбитражного процессуального кодекса России. Кинофестиваль «Лампа» Пермь будет принимать в 13-й раз. Он будет проходить в октябре в центре «Кристалл». Прием заявок от профессионалов социально ориентированного кино и дебютантов проходит до 5 июня. Конкурс объявлен в жанрах документальной, игровой и анимационной короткометражки, социальной рекламы, социального видеоролика и музыкального клипа. Предусмотрено 6 номинаций, в том числе номинация для режиссеров до 18 лет. Также будет разыгран гран-при фестиваля. Жюри определит шорт-лист участников до 10 июля. AliExpress СНГ прокомментировал информацию о партнерстве с Wildberries, сообщает Forbes. Компании занимаются тестированием доступа к китайским товарам для пользователей в России и СНГ. В процессе сотрудничества у покупателей AliExpress появится возможность заказывать доставку своих покупок в пункты выдачи заказов Wildberries. Часть российских покупателей с января может оплачивать товары с помощью ВБ-кошелька. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 3 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный, до 3 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Проект Flying Decibels на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, это совсем не пустые слова, на протяжении ближайших 20 минут только музыка. На 104.1 FM на подходе Алена Свиридова с легендарным хитом «Розовый фламинго». С вами на радио Альфа Дмитрий Рожков, рад приветствовать.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-а-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Давай, давай, давай, давай!
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Ммм, вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлин. Саммит АСЕАН пройдет в Маниле с 10 по 12 ноября. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября вводятся более 10 новых специальностей, в их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в среду, 3 июня, в Перми облачно с прояснениями, будет возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем до 17-19 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио «Альфа». На этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. По сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым по номеру 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа – это 1,5 часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. 12+.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: В которой все решает судьба.
10: Ты еще не утолил жажду мести?
9: Я пришел к тебе.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний главный женский.
11: 16+.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. США обсуждают размещение ядерного оружия в других странах Европы, помимо шести, на территории которых оно уже присутствует. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По утверждениям издания, американские чиновники сигнализировали о готовности направить в Европу дополнительные так называемые самолеты двойного назначения, способные нести ядерные заряды. Наибольший интерес в их развертывании на своей территории проявили страны Прибалтики и Польши, указывают источники издания. Автомобилистам могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Доработанный законопроект уже внесен в Госдуму. Конкретные цены должно будет установить правительство. Сейчас такие номера продают на онлайн-аукционах. Их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей. По оценкам экспертов, официальная продажа красивых номеров может приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год. В законопроекте есть ограничения. Например, автомобиль с уникальным номером нельзя будет передать новому владельцу в течение 3 лет. Так власти хотят бороться с теневым рынком. Однако у специалистов остаются вопросы к этой инициативе. Почта России сможет размещать рекламные сообщения на платежных документах, которые доставляет клиентам. Соответствующий законопроект внесло правительство России. Изменения предлагается внести в федеральный закон о рекламе. По действующей норме, размещение коммерческих сообщений на платежных документах за жилье и коммунальные услуги запрещено, за исключением социальной рекламы и справочной информации. Новая инициатива предусматривает исключение для документов, которые доставляет национальный почтовый оператор. Сервис «Яндекс.Погода» опубликовал долгосрочный прогноз на лето этого года для Пермского края. По его данным, предстоящие 3 месяца могут стать самыми теплыми в регионе за последние 5 лет. Наибольшее превышение климатической нормы ожидается в июне. По прогнозу сервиса, июль также может стать самым засушливым месяцем лета, а больше всего осадков ожидается в августе. В прошлом году прогноз «Яндекс.Погоды» для Прикамья не подтвердился. Вместо ожидаемого жаркого и сухого лета погода оказалась более прохладной и дождливой. Каждый 10-й опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на опрос. Большинство россиян обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди, 23% – если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары, наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 3 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северный, до 3 метров в секунду температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
12: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. Класс! На сайте naclass.ru. Класс! Заходи, покупай или заявку размещай на naclass.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
0: Что на дорогах Перми? Пора посмотреть по данным Яндекс.Карт. Там плотное движение, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Компросе от Советской до Революции, на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной и на Стахановской от Снайперов до Мира.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз вряд ли будет включать 21-й пакет санкций, полный запрет на нефть из России и ограничения на ее перевозку, сообщает «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить в России специальный налоговый режим для самозанятых до 35 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить со следующего года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей. Более половины россиян считают себя финансово грамотными, это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайший год. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в среду, 3 июня, в Перми облачно с прояснениями, будет возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем до 17-19 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 6-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: На радио «Альфа» дорожная сводка. На 7 баллов загружено сейчас движение в Перми. По данным Яндекс.Карт, пробка почти на полчаса на Куйбышева от Ладыгина до Белинского. Заторы минут на 15-20 на промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев-Хасана, на Героев-Хасана от Усольской до Чкалова, на Чкалова от реки Игашиха до Куйбышева, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии задержаться можно примерно на 10-12 минут.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков. В России до 2027 года внедрять систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства, который изучила РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Кроме того, до следующего года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Жители России в целом обеспечены запасами подземных вод, однако их распределение по регионам неравномерно, об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Чиновник уточнил, что дефицит наблюдается в 10 регионах, среди них Карелия, Дагестан, Чувашия, Калмыкия, а также Ленинградская, Омская, Вологодская, Астраханская, Курганская и Челябинская области. Это связано с тем, что в некоторых регионах присутствует многолетняя мерзлота, а в других – естественное повышение минерализации воды. В Перми 12 июня на Эспланаде состоится торжественное открытие летнего фестиваля «Город встреч». Мероприятие будет посвящено теме единства народов и культур страны. Начало запланировано на 9 вечера, вход свободный. В программе музыкально-театрализованная постановка с участием хора «Млада», пермских танцоров и музыкантов. Специальным гостем станет исполнительница Татьяна Картукова, известная по песне «Матушка». Организаторы отмечают, что шоу объединит музыку, хореографию, современные сценические технологии. Россиян в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля. В Минтруде также указали, что количество нерабочих дней в следующем году составит 118, столько же, сколько и в этом году. Кроме того, в 2028 году ожидается 5 четырехдневных рабочих недель с 9 по 12 марта, с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 3 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный. До 3 метров в секунду температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Альфа».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
6: Расскажу о ситуации на дорогах Перми. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, там 7-бальные пробки. Самые крупные наблюдаются на Промышленной, от Южного обхода до шоссе Космонавтов, на Космонавта Леонова, от Вторынка до Космонавта Беляева, на Куйбышева, от Петропавловской до Революции и от Механошина до Ленина, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Свиязева, от композитора Глинки до шоссе Космонавтов.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
8: Класс!
7: На сайте naclass.ru.
8: Класс!
7: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
9: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
10: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
15: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни.

0: 234 60 04. Геометрия комфорта. Стахановская 54В.
1: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
2: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Несколько слов о дорожной обстановке в Перми. Восьмибальные пробки наблюдаются в городе по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Ленина от Клименко до площади Гайдара, на Попова от Пушкина до Монастырской, на Камском мосту улиц Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Космонавта Леонова от Вторенко до Космонавта Беляева, на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, также на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Сибирской от Советской до Революции.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
7: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
8: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
7: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
9: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
9: Давай, давай, давай, давай!
8: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: В которой все решает судьба.
12: Ты еще не утолил жажду мести?
11: Я пришел к тебе.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
15: Радио «Альфа».
16: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
17: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили расширить социальный налоговый вычет на расходы для детей. Как пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, направленный в правительство, вычет хотят распространить на оплату детских садов, кружков, секций и групп продленного дня. Сейчас такой механизм действует для расходов на обучение, лечение и ряд других социальных целей. На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня, состоится бизнес-диалог России и Германии. Он будет посвящен перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях, сообщили в фонде «Росконгресс». Ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца, сообщил в мессенджере Макс глава полуострова Сергей Аксенов. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных автозаправочных станциях. Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риски заноса вируса Эбола в страну минимальны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что специалисты ведомства контролируют на границе поток въезжающих в страну. Напомню, что в Демократической Республике Конго зафиксирован рекордный темп распространения лихорадки Эбола. Ситуация остается крайне тревожной. Со вчерашнего дня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится до 1 октября. По итогам последней недели мая рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. На госучет было поставлено 28 тысяч машин. Это почти на 10% больше, чем недели ранее. Позитивная динамика затронула и сегмент коммерческого транспорта. Там прибавка показала 29,5%. В тяжелом грузовом сегменте зафиксирован недельный рост на 15%. При этом регистрация автобусов, мотоциклов и прицепов, согласно данным Целикова, немного снизились. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 3 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный. До 3 метров в секунду температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Кама Travel приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106-594-783-57.
10: Вновь посмотрим, что на пермских дорогах. Движение плотное, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Промышленной, от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Пушкина, 25 октября до Попова, на Попова, от Пушкина до Монастырской и в обратном направлении, на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира и на Компросе от Петропавловской до Революции.
11: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был, в банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде.

0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
1: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
2: Класс!
1: На сайте naclass.ru.
2: Класс!
1: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Тревел Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Вы на 104.1 FM, это радио Альфа, и в Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Профильным ведомствам поручили подготовить предложение для поддержки внутреннего рынка топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Среди возможных мер – расширение поставок из Белоруссии и продление нулевых пошлин на ввоз бензина. Кроме того, по данным издания, правительство может на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Также рассматривается возможность ограничить вывоз дизельного топлива. РБК отмечает, что эти меры связаны с сокращением запасов топлива в стране и снижением предложения на биржевых торгах. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которые люди направляют на погашение кредитов. По данным Центробанка, к началу этого года этот показатель снизился с 10,5% до 9%. Регуляторы связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. С октября 2024 по март этого года задолженность по необеспеченным потребительским кредитам сократилась на 6%. При этом розничный кредитный портфель продолжил расти в основном за счет ипотеки и автокредитов. Основной период ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. В министерстве также заявили, что для проведения экзаменов созданы необходимые условия. Ранее Рособорнадзор утвердил перечень запретов для выпускников. На ЕГЭ нельзя проносить телефоны, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения предусмотрены только для отдельных предметов, если такие материалы разрешены правилами экзамена. Кинофестиваль «Лампа» Пермь будет принимать в 13-й раз. Он будет проходить в октябре в центре «Кристалл». Прием заявок от профессионалов социально ориентированного кино и дебютантов проходит до 5 июня. Конкурс объявлен в жанрах документальной, игровой и анимационной короткометражки, социальной рекламы, социального видеоролика и музыкального клипа. Предусмотрено 6 номинаций, в том числе номинация для режиссеров до 18 лет. Также будет разыгран гран-при фестиваля. Жюри определит шорт-лист участников до 10 июля. В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными, пишет Bangkok Post. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле. Данные будут автоматически отображаться в системе после сканирования документа. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Завтра, 3 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Плюс 12 градусов ночью, завтра днем в Перми плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Панорамная крыша в автомобиле. Опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на Радио Альфа.
0: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
9: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа. Oh, Father, tell me.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 3 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 3 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-59-1207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
0: Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 3 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: разбуди меня.
1: Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Волчий Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа 104.1 FM.